пущим плоснуюсь. Сеуром так я сустоюсь. И рвею сушу котлои. И рсаулись и жбучу.